ой-ой. Татман дэлэ хулурро ти полгадыге вай. Сабан дэлэ нугатан кудаганна вай. Вай хуллар капулы тангу.

Więźniem był młodzian z Polski porwany, za co i dokąd wie tylko Bóg. Вышел с кибитки по частным глобам, не должен сбудить в жандарме гнев, очи свезрутил в страну.